rytmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Teper ciebie, Natasza, ja буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.